0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Сана и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санай и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории.
Фредриксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсен отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты Scan Eagle 2, после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Вьетнаму дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймасу.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
2: Там, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугакко де волонтия о шимашта.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Вьетнаму дес. 小学校 де волонтия о шимашта. 一緒 ни утатта ли, одотта ли шимашта. Соу датта но. Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. 一緒に означает вместе. Утаттари – это петь. Утау с окончанием тари. Одоттари – это танцевать. Одору также с окончанием тари. Симашта означает делали. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе Там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала утаттари, одоттари.
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашта.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
2: Утаттари, одоттари шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
0: Вот что значит фразы этого диалога.
3: Хоккайдо де нани о шимаска?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимаска — это что будешь делать?
3: Хайкинг о штари — 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу оштари. Это хайкингу осуру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайттари, это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стайдес» в конце, так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штайдес». «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штайдес».
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
2: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
2: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
2: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
3: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Ойсо!
5: Ойсисо!
6: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
2: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Ветнаму дес. Шоугакко де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта. Со датта но. Хай. Юки-сан ни айтай дес.
7: Куишинбоу Кайто ни омакасе.
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний.

0: вид и вкус японских сладостей.
1: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории.
Фредриксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсен отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты «Скан Игл-2», после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мелон-пафе-де-гозаймас.
3: Таму, Юки-сан-то, доко-де-атта-но? Вьетнам-дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мелон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан-то, доко-де-атта-но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
3: Вьетнам-дес.
0: Во Вьетнаме.
3: Шоугакко-де-волонтиа-о-шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
3: Иссё-ни-утаттари-одоттари-шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
3: Соу-датта-но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
3: Хай, Юки-сан-ни айтай-дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мелон-пафе-де-гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан-то,どこで会ったの? Вьетнам-дес. 小学校でボランティアをしました. 一緒に歌ったり踊ったりしました. そうだったの. はい. Юки-сан-に会いたいです.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. 一緒に означает вместе. Утаттари – это петь. Утау с окончанием тари. Одоттари – это танцевать. Одору также с окончанием тари. Симашта означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» в форму глагола. Чтобы образовать «тари-форму», замените «т» в конце «т-формы» на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два – «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашта.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
4: Утаттари, одоттари симашта. Иссё ни утаттари, одоттари симашта.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
5: Хоккайдо-де-нани-о-шимаска? Хайкинг-о-штари. Онсен-ни-хайттари-штай-дес.
0: Вот что значат фразы этого диалога.
5: Хоккайдо-де-нани-о-шимаска?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо-де означает на Хоккайдо. Нани осимаска – это что будешь делать?
5: Хайкинг о штари. 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу оштари. Это хайкингу осуру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайтари, это онсен ни хайру, купаться.

0: делали. Как вы скажете, я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
1: 買い物をする. 買い物をする.
0: Суру делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
1: 海で泳ぐ. 海で泳ぐ.
0: Плавать в тари форме – это…
1: 泳いだり. 泳いだり.
0: Попробуйте.
2: «買い物をしたり、海で泳いだりしました». «買い物をしたり、海で泳いだりしました».
3: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
4: «Ойсо!»
0: «Ойсо» означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: «Ойсо!»
5: «Ойсисо!»
4: «Ойсисо!»
3: А теперь ваша очередь.
1: «Ойсо!»
3: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: メロンパフェでございます. ойしそう.
6: Таму, Юки-санто, доко де аттано?
7: Ветнаму дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашита. Иссё ни утаттари, одоттари шимашита.
6: Соу даттано.
7: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
2: 食いしん坊 Кайтоにお任せ.
3: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
3: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
3: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
3: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
3: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство.

агентства «Право». В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санае и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории. Фредриксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсон отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты «Скан Игл-2», после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan.
Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Оисо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Вьетнаму дес. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймасу.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
2: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугаккоу де волонтия о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Вьетнаму дес. 小学校 де волонтия о шимаста. 一緒 ни утаттари, одоттари шимаста. Соу датта но. Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. 一緒に означает вместе. Утаттари – это петь. Утау с окончанием тари. Одоттари – это танцевать. Одору также с окончанием тари. Симашта означает делали. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе Там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала: утаттари, одоттари.
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашита.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
2: Утаттари, одоттари шимашита. Иссё ни утаттари, одоттари шимашита.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
0: Вот что значит фразы этого диалога.
3: Хоккайдо де нани о шимаска?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимаска? Это что будешь делать?
3: Хайкинг о штари. 温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу оштари. Это хайкингу осуру, ходить в поход, в тари форме. А онсен ни хайттари, это онсен ни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
2: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
2: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме это
2: ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
3: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: Ойсо!
5: Ойсисо!
6: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
2: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо! Таму, Юки-сан то доко де атта но? Ветнаму дес. Шоугакко де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта. Со датта но. Хай. Юки-сан ни айтай дес.
7: Куиншинбо Кайто ни омакасе.
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничные торты из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории.
Фредриксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсен отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты «Скан Игл-2», после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: 小学校 де волонтёра о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: 一緒に 歌ったり 踊ったり шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: そうだったの.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес. 小学校 де волонтёра о шимаста. 一緒に 歌ったり 踊ったり шимаста.
3: そうだったの.
2: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» также с окончанием «тари». «Симашта» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» в форму глагола. Чтобы образовать «тари» форму, замените «т» в конце «т» формы на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два – «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашта.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари шимашта. Иссёни утаттари, одоттари шимашта.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
4: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。Вот
0: что значит фразы этого диалога.
4: 北海道で何をしますか?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо-де означает на Хоккайдо. Наниосимаска это что будешь делать?
4: Хайкингу остари. Онсен не хайтта ли штай дес?
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу о штари. Это хайкингу о суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен не хайтта ли, это онсен не хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: «Хайкингу о штари, онсен не хайттари штай дес». «Хайкингу о штари, онсен не хайттари штай дес».
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
4: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
2: Ойсо!
5: Ойсисо!
2: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Ветнаму дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утатта ли, одотта ли шимашта.
3: Со датта но.
2: Хай! Юки-сан ни айтай дес.
6: Кришинбо Кайто ни омакасе.
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами.
7: Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK.
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором

решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санае и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы «Патриот», Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории. Фредериксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсон отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты «Скан Игл-2», после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или

примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Сана и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санай и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит

вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории. Фредериксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсон отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты «Скан Игл-2», после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Сочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Меронパフェでございます。おいしそう!
3: Там, Юки-санとどこで会ったの?
2: ベトナムです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Там, Юки-сан とどこで会ったの?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Бетонамдес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугаккоでボランティアをしました.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: そうだったの.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан-ни айтай-дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Меронパフェでございます. Ойсо!
3: Там, Юки-санとどこで会ったの?
2: ベトナムです. 小学校でボランティアをしました. 一緒に歌ったり踊ったりしました.
3: そうだったの.
2: はい. ユウキさんに会いたいです.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. Иссёни означает вместе. Утаттари – это петь. Утау с окончанием тари. Одоттари – это танцевать. Одору также с окончанием тари. Симашита означает делали. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
1: В ключевой фразе Там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала: утаттари, одоттари.
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашита.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари симашита. Иссё ни утаттари, одоттари симашита.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
4: 北海道で何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Вот что значит фразы этого диалога.
4: 北海道で何をしますか?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо-де означает на Хоккайдо. Наниосимаска – это что будешь делать?
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: ハイキングをしたり。Это хайкинг をする、ходить в поход、в таре форме。А онсен не хайттари – это онсен не хайру – купаться в горячем источнике в таре форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в таре форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
4: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: Ойсо!
6: Ойсисо!
2: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
7: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Ветнам дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
7: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничные торты из песочного теста – сёто кейки. В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами.
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 23 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Такаити и Трамп обсудили сотрудничество на саммите в Нью-Йорке. Премьер-министр Японии провела встречу с президентом Украины на полях сессии Генассамблеи ООН. Японская компания участвует в проекте реновации британской библиотеки. А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент США Дональд Трамп провели саммит, чтобы подтвердить сотрудничество по вопросам обороны и экономической безопасности. Лидеры двух стран находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча на высшем уровне во вторник длилась более 30 минут. В начале встречи Трамп сказал: «Промышленность в Японии процветает, страна процветает. Значительный прогресс, и для меня большая честь проводить с ней встречу. Она мой друг. Мы очень хорошо узнали друг друга за последнее время, и она является отличным премьер-министром». Такаити ответила, что хотела бы воспользоваться возможностью продемонстрировать миру прочность их альянса. Она добавила, что сотрудничество в сфере экономики и безопасности развивается в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и критически важные полезные ископаемые. Говоря об экономической сфере, Такаити отметила, что Япония на протяжении 7 лет подряд является крупнейшим инвестором в США. Лидеры также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. Касаясь тематики регионального характера, они обменялись мнениями по различным вопросам вокруг Китая, включая экономическую безопасность в контексте предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированного на четверг. Они договорились продолжить тесное сотрудничество. Такаити также затронула вопрос о Международном уголовном суде. Администрация Трампа занимает жесткую позицию в отношении МУС. Между двумя лидерами произошел откровенный обмен мнениями, в ходе которого Такаити изложила позицию Японии, подчеркивая верховенство права. В отношении Северной Кореи стороны подтвердили необходимость совместной работы по решению проблем, связанных с ее ядерной и ракетной программами. Лидеры также обменялись мнениями по международной финансовой ситуации. Премьер-министр Японии Такаити Санаи и президент Украины Владимир Зеленский провели свои первые личные переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник лидеры провели беседу продолжительностью около 20 минут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такаити отметила важное значение совместной работы соответствующих стран для поддержки Украины в условиях продолжающегося российского вторжения с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Она заявила, что Япония никогда не отступит от своей неизменной позиции в поддержку Украины. Она добавила, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать санкции против России в координации с международным сообществом. Зеленский выразил благодарность Японии за гуманитарную и энергетическую поддержку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. По словам Трампа, они пытаются отыскать решение для украинского конфликта. В начале встречи, которая состоялась во вторник, Трамп подчеркнул, что он верит в то, что решение будет реализовано. Говоря о возможности производства в Украине ракет для системы Патриот, Трамп сообщил: «Мы как раз сейчас это обсуждаем. Украина просит предоставить лицензию для выпуска в стране ракет для этой американской системы ПВО». Во вторник Зеленский заявил в соцсетях, что Украина нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России и поблагодарил военнослужащих своей страны за способность наносить удары большой дальности. В условиях, когда стороны продолжают обмениваться ударами, украинские власти также во вторник сообщили о гибели трех человек в результате российских ударов в восточной части Украины. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о безопасности, касающееся Гренландии, автономной территории Дании, которую, по его неоднократным заявлениям, США должны были приобрести. Во вторник в Нью-Йорке Трамп подписал соглашение с премьер-министром Дании Метте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фредериком Нильсоном. Соглашение позволяет Соединенным Штатам создать новые военные базы в двух местах на востоке и юге этой арктической территории.
Фредриксен заявила, что сделка укрепит общую безопасность и усилит общее сдерживание. Нильсен отметил, что Гренландия имеет значение для безопасности Северной Америки и для трансатлантической безопасности. Он добавил, что соглашение демонстрирует, что мы понимаем свою ответственность и действуем в соответствии с этим. Жители Гренландии наряду с европейскими странами критиковали призывы Трампа к передаче территории под американское владение, считая это посягательством на суверенитет. Газета Washington Post сообщает, что пакт о безопасности достигается ценой глубоко напряженных отношений с некоторыми трансатлантическими союзниками. В преддверии подписания соглашения Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Ни одному противнику США больше никогда не будет позволено создавать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего прямого письменного разрешения». Трамп дал понять, что надеется противостоять влиянию Китая или России в арктической зоне. Сухопутные силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные тренировки с боевыми стрельбами в северной японской префектуре Хоккайдо. Тренировки состоялись в рамках учений «Восточный щит», которые проходят в текущем месяце в Японии. Во вторник тренировки на учебном полигоне Яосубэцу в восточной части Хоккайдо продемонстрировали средствам массовой информации. В ходе тренировок сухопутные силы самообороны использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты «Scan Eagle 2», после чего состоялась отработка японским и американским личным составом огневого поражения на больших расстояниях на основе данных, полученных с помощью беспилотников. Ранее в текущем месяце Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу этих учений и предупредило Японию о намерении принять ответные меры. По сообщению сухопутных сил самообороны, данные учения не направлены против какой-то конкретной страны или региона. Британская библиотека, расположенная в центральной части Лондона, начала реализацию масштабного проекта реновации в партнерстве с японской компанией по работе с недвижимостью Mitsui Fudosan. Церемония начала реализации проекта состоялась в понедельник. Компания Mitsui Fudosan вложит в этот проект свыше 200 миллиардов йен, или примерно 1 миллиард 260 миллионов долларов. Проект предусматривает расширение библиотеки, которая является одной из крупнейших в мире по объему фондов. Новое сооружение для комплексного использования будет построено на нынешней территории библиотеки. Завершить строительство планируется в 2032 году. По словам официальных лиц, в новом здании будет 11 надземных уровней и один подземный. Планируется расширить библиотечное пространство на первом и втором этажах, а кроме того создать лаборатории и офисные помещения под аренду на других этажах. Место реализации проекта находится в той части Лондона, где с 2000-х годов идет значительная реновация, превращающая этот район в центр исследовательских учреждений, крупных компаний сферы информационных технологий, а также ведущих фармацевтических фирм. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймас.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Там, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: 小学校 де волонтия о шимаста.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: 一緒 ни утаттари, одоттари шимаста.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Там, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес. 小学校 де волонтия о шимаста. 一緒 ни утаттари, одоттари шимаста.
3: Соу датта но.
2: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. 一緒に означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» — также с окончанием «тари». Симашта означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» — форму глагола. Чтобы образовать «тари» — форму, замените «т» в конце «т» — формы на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два — «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари» «Одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». Симашта.
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: Утаттари, одоттари шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
4: Хоккайдо де нани о шимасу ка? Хайкингу о шитари, онсен ни хайттари шитай десу.
0: Вот что значит фразы этого диалога.
4: Хоккайдо де нани о шимасу ка?
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о шимасу ка? Это что будешь делать?
4: Хайкингу о шитари,
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу штари. Это хайкингу суру, ходить в поход, в тари форме. А онсенни хайттари – это онсенни хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу штай дес» в конце. Так что тари может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес.
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме – это…
3: Ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
4: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: Ойсо!
6: Ойсисо!
7: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Ветнаму дес. Шоугакко де волонтия о шимашта. Иссё ни утатта ри, одотта ри шимашта.
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничные торты из песочного теста – сёто кейки. В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!